Айдайдас Махуахута Авата Мурылыка Канамары Фура-Фурай Али Капа Мамыли Кайсы Мамарата